вы находитесь на волне 97.5 Шумишали и 104.8 Кральсами. В эфире «Русское радио».

0: спасибо большое. Сегодня ночью для тех, кто не спит, звучит радио «Транснадежность».
1: Thank you.